0: Football Time. Dusan Badanjumagiche. Soat 18'de. Futbol fanatlarını FM 98 yığamız. Bosh hakem Şirin Gafurova. Bosh homi Manol.
1: Немецкий бренд Manol. Это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Manol. Manol. Качество, проверенное временем.
0: ЕТФМ реклама будем. Оттазуч. 500-98-00.
2: Привет, Узбекистан. Слушайте мои песни на радио ХИТ-ФМ.

0: Кафе. Сорене Тале. Сорене Тиле. 98 мегагерц.
1: Как у тебя дела? От твоего тембра по телу дрожь.

Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю их.

Она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она, она будто во сне. Девочка с нашего